грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерть.

ради не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, доклясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, доклясться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

Такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Праздничный день России никакие корректировки в срок оплаты не вносит. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов. Он напомнил, что с марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесен на 5 дней вперед. Теперь оплачивать их можно до 15 числа каждого месяца. Нефть на мировых биржах резко подешевела. Цена барреля марки Brent опускалась ниже $89 впервые 17 апреля. Котировки снизились после того, как президент США Дональд Трамп изменил свое решение и заявил, что американские военные не будут наносить удары по территории Ирана. После этого Трамп также сообщил, что договор между Вашингтоном и Тегераном может быть подписан в ближайшие дни. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что стороны утвердили ключевые положения меморандума о взаимопонимании. Работодатели стали активнее искать специалистов в рабочих и технических профессиях. Минувшей весной лидерами по росту спроса стали автослесари, механики и строители. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в сервисе Авито. Отмечается, что потребность в специалистах технического профиля связана с расширением производственных мощностей, реализацией строительных проектов и необходимостью поддерживать бесперебойную работу оборудования и инженерных систем.
0: Мир.
1: Число беженцев в мире снизилось впервые за 10 лет. Как пишет ТАСС, об этом говорится в докладе ООН. Отмечается, что нынешняя ситуация отражает резкое увеличение числа возвращающихся беженцев, в основном в Афганистан, Сирию и Судан. Однако многие возвращения происходят под давлением и в неблагоприятные условия. Добавлю, согласно документу, более 70% беженцев происходят из 6 стран. Это Афганистан, Венесуэла, Сирия, Судан, Украина и Южный Судан. Крупнейшими принимающими странами являются Германия, Иран, Колумбия, Пакистан, Чад, Турция и Уганда.
0: Транспорт.
1: Требования к автобусным перевозкам детей уточнят. Как пишет ТАСС, это следует из утвержденного правительством документа. Речь в нем идет, в частности, о необходимости обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам, а также разработать дополнительные конструкции безопасности внутри салона. Изменения коснутся не только городских, но также международных и междугородних маршрутов, организованных групп перевозки детей и школьных автобусов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил. В тексте документа говорится следующее. Установить штатную численность вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 миллиона 399 130 единиц, в том числе 1 миллион 510 тысяч военнослужащих. Указ вступает в силу со дня подписания. Для его исполнения правительство предусмотрит выделение Министерства обороны средств из федерального бюджета. Добавлю, по сравнению с предыдущим указом от 4 марта, численность военнослужащих увеличена на 7 360 человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна одержала победу над Соединенными Штатами на поле боя, поэтому сейчас для Тегерана, который имеет военное преимущество, лучшее время завершить конфликт. Добавлю, ранее в СМИ появилась информация о том, что проект мирной сделки Ирана с США включает 14 пунктов, среди которых немедленное прекращение боевых действий, вывод американских войск, невмешательство США в дела Ирана, снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива, а также предоставление Ирану помощи на $300 миллиардов. Дроперство, то есть участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт, стало постепенно исчезать как вид преступления. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Там отметили, что предложения заработков в интернете по схеме дроперства еще присутствуют, но все меньше людей откликаются на такие предложения, понимая, о чем идет речь и какая ответственность за это предусмотрена. Роспотребнадзор напомнил о правилах посещения бассейна. Как пишет РИА Новости, в ведомстве сообщили, что базовыми требованиями являются обязательный душ, личная гигиена, купальник и шапочка. В раздевалках и душевых обязательно ношение резиновых тапочек. Категорически запрещено посещать бассейн при наличии кожных заболеваний, открытых ран, сыпи и грибковых инфекций. Водители должны получить возможность оформлять персональный полис ОСАГО, с которым можно садиться за руль любой машины. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что сейчас, когда полис привязывается к машине, это выгодно, если в семье несколько водителей и один автомобиль. Однако бывают ситуации, когда в семье есть один автомобиль и мотоцикл, которыми управляет один и тот же водитель. В этом случае два полиса ОСАГО ему не нужны. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
0: Дорожное радио.

очень вырос. В целом мире грипповирус 3-4 ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В ленте свежесть в каждой покупке.
4: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами. В ленту!
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Терек включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
9: но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Зачисляй, храни, трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
15: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Перечень исследований в рамках диспансеризации будет расширен, как пишет РИА Новости. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, с 1 сентября вступает в силу новый приказ Минздрава, согласно которому врачи будут уделять повышенное внимание сердечно-сосудистым рискам, включая оценку вероятности ишемической болезни сердца. Эксперт отметила, что если раньше диспансеризация была в основном ориентирована на выявление уже известных хронических заболеваний, то теперь все больше внимания уделяется раннему выявлению состояний, которые могут годами никак себя не проявлять. В следующем месяце выплаты повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил первую группу инвалидности, а также людям, у которых появились иждивенцы. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в университете имени Плеханова. Там уточнили, что в июле уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы при перерасчете будут восстановлены автоматически. Самыми бюджетными зарубежными направлениями для россиян в июне являются Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Как пишет «Известия», об этом сообщили в сервисе Яндекс.Путешествия. В Узбекистане туристам рекомендуют посетить Самарканд для осмотра древних мавзолеев и Бухару для прогулок по историческим кварталам. В Кыргызстане в июне открывается сезон на озере Иссык-Куль, а любителям природы советуют посмотреть национальный парк Кала-Арча. В Казахстане, помимо Алматы, путешественникам предлагают Актау на Каспийском море, известный своими степными пейзажами и скалами. Критическая температура для компонентов гаджетов составляет 60 градусов, при том, что на солнце в закрытом автомобиле некоторые элементы могут нагреваться до 90 градусов. Как пишет ТАСС, об этом рассказали операторы связи. Чтобы не допустить перегрева электроники, они рекомендуют держать ее в тени, но если перегрев произошел, не охлаждать принудительно, а снять чехол и переместить гаджет в тень.

0: день. Кроме того, в жару не рекомендуют заряжать смартфон больше, чем до 90%.
1: Воздушные трассы.
0: Аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме, который позволяет реализовать запланированную программу перевозок. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росавиации. В ведомстве также отметили, что ситуация с поставками энергоресурсов находится на постоянном контроле авиационных властей и руководства аэропортов.
1: Новости на Дорожном радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Почему именно фастбэк кроссовер?

0: Moto C5, потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moto C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Moto C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бесплатная доставка весь июнь из «Гиперленты». Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605, 6+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Для защиты персональных данных в интернете следует закрывать профили в соцсетях и не афишировать свое местоположение. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе МВД. Там также порекомендовали удалить из публичного пространства фотографии документов и отказаться от размещения в сети фотографий с геометками, которые позволяют вычислить домашний адрес или привычные маршруты. Отмечается, что необходимо использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах. Регионы получат почти 5 миллиардов рублей на поддержку пациентов с диабетом. Эту сумму выделило правительство на систему мониторинга глюкозы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, мера позволит обеспечить системами более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам. Благодаря финансированию, приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом первого типа. Ставку по уже взятой семейной ипотеке следует снижать при появлении следующих детей, чтобы обеспечить более благоприятные условия для семей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Добавлю, ранее в Госдуме говорили, что власти обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей.
0: Мир.
1: Швейцария может стать первой страной в мире, где численность населения будет строго ограничена. Референдум по этому вопросу состоится 14 июня. Инициатива, о которой идет речь, предполагает удержание постоянного населения Швейцарии до 2050 года ниже отметки 10 миллионов человек. Сейчас в стране живет чуть больше 9 миллионов человек, и, по словам инициаторов референдума, за 20 лет в Швейцарии появилось более 1,5 миллиона новых жителей, в основном из-за миграции. Если результаты референдума будут положительными, то при повышении допустимого порога жителей власти должны будут принимать меры для сокращения миграции.
0: Дороги.
1: Технические требования к дорожным ограждениям и правила нанесения разметки предлагают изменить. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой в Минтранс обратилась и группа депутатов. Они отмечают, что в настоящее время тросовые отбойники хорошо выполняют задачу удержания машин, но при падении мотоциклиста такая конструкция может привести к тяжелейшим травмам. Также, по словам авторов документа, разметка не должна превращаться в скользкую ловушку во время дождя, поэтому следует изменить состав ее материалов.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Все сложится с новым кроссовером Тэнат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тэнат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тэнат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как проведут лето Анита Цой и Лена Катина. А также узнаем, сколько лет дружат Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

лета летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: В одном из интервью Сергей Лазарев и Полина Гагарина рассказали, сколько лет длится их дружба. Лично они познакомились около 15 лет назад, когда принимали участие в проекте «Призрак оперы» на Первом канале. Хотя, конечно, они уже были знакомы, но заочно, еще со времен участия в проекте «Фабрика звезд» и конкурсе «Новая волна». «Новая волна» в какой-то степени нас объединяет, потому что Полина, как и я, была участницей и призером этого конкурса. Получается, мы долго шли рядом друг с другом, просто немного параллельно, поделился Сергей. С юмором артисты отметили, что оба родились под знаком Овна, добавив, что это точно судьба.
0: Звезды за сценой.
2: Это лето для Аниты Цой обещает быть очень насыщенным. Певица решила отказаться от отпуска и полностью сосредоточиться на развитии своего бизнеса. По словам артистки, сейчас все ее мысли заняты работой на собственном сельскохозяйственном производстве. «Мы все посадили, уже через неделю готовимся собирать первые огурцы. Главное – не сгореть на солнце. Никуда не поеду, буду развивать свою продукцию и выпускать новые песни. У меня сейчас план X. Вообще не хочу ни в какой отпуск. Думаю, здесь загорю», – поделилась Анита. Планы у певицы действительно масштабные. Она намерена расширять производство и выходить на зарубежные рынки. По словам артистки, ее огурцы и кимчи за границей пользуются большим спросом. А вот солистка группы «Тату» Лена Катина, наоборот, этим летом намерена как следует отдохнуть. Певица рассказала, что заранее распланировала лето для всех членов семьи. Ее супруг Дмитрий вместе с двумя детьми уже отправились к бабушке в Читу. А старший сын Саша вскоре поедет в пионерский лагерь. В августе же вся семья собирается отправиться в долгожданный отпуск. 4 года мы никуда не летали отдыхать. То мы рожали, то растили ребенка, то строили дом. Наконец-то в этом году у нас все совпало. И время, и возможности, да и младший сын уже подрос. Поэтому улетим отдыхать, поделилась Лена. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rgd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В ленте свежесть в каждой покупке.
6: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
7: В ленту!
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин провел совещание на тему развития новых регионов. По словам президента, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. К 2030 году в регионах планируется реализовать около 300 мероприятий для повышения качества жизни людей, в том числе в сфере социальной, жилищной и транспортной инфраструктуры. Путин поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии и подчеркнул, что вся Россия подставила плечо новым регионам. Мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших суток. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, ожидается, что подписание документа пройдет в электронном формате. Добавлю, ранее представители как Ирана, так и США говорили, что подписание мирного соглашения состоится в ближайшее время. На этом фоне цена нефти на мировых рынках продолжает снижаться. Москва заявила Вашингтону демарши из-за недопуска российских представителей на мероприятие «Большой двадцатки». Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол МИД по особым поручениям Марат Бердыев. Он объяснил, что из-за американских санкций представители Союза промышленников и предпринимателей и Академии наук не могут участвовать в мероприятиях «двадцатки», которые проходят в США. Бердыев подчеркнул, что ущемление прав россиян отравляет атмосферу в объединении и ставит под сомнение его успех. Срок бракоразводного процесса предлагают увеличить до 6 месяцев при наличии детей и до 3 месяцев при их отсутствии. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступила сенатор Наталья Косихина. По ее словам, многие решения о расставании принимаются в эмоциональном порыве, а через время люди жалеют, но семья уже юридически разрушена. Сенатор подчеркнула, что сохранение семьи – это приоритет, который стоит отстаивать, и необходимо создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным. В Саратове будет построен современный железнодорожный вокзал. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как пишет ТАСС, новое здание вокзала будет 3-этажным, его площадь превысит 11 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут размещены кассы, кафе, камеры хранения, санитарные комнаты и детская игровая площадка. Залы ожидания, бизнес-залы и зал повышенной комфортности расположатся на 2-м и 3-м этажах. Новое здание ЖД вокзала Саратова планируют ввести в эксплуатацию весной следующего года.
0: Новости на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

ты зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей.

год, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда. –

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Перечень исследований в рамках диспансеризации будет расширен, как пишет РИА Новости. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, с 1 сентября вступает в силу новый приказ Минздрава, согласно которому врачи будут уделять повышенное внимание сердечно-сосудистым рискам, включая оценку вероятности ишемической болезни сердца. Эксперт отметила, что если раньше диспансеризация была в основном ориентирована на выявление уже известных хронических заболеваний, то теперь все больше внимания уделяется раннему выявлению состояний, которые могут годами никак себя не проявлять. В следующем месяце выплаты повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил первую группу инвалидности, а также людям, у которых появились иждивенцы. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в университете имени Плеханова. Там уточнили, что в июле уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы при перерасчете будут восстановлены автоматически. Регионы получат почти 5 миллиардов рублей на поддержку пациентов с диабетом. Эту сумму выделило правительство на систему мониторинга глюкозы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, мера позволит обеспечить системами более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам. Благодаря финансированию, приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом первого типа. Швейцария может стать первой страной в мире, где численность населения будет строго ограничена. Референдум по этому вопросу состоится 14 июня. Инициатива, о которой идет речь, предполагает удержание постоянного населения Швейцарии до 2050 года ниже отметки 10 миллионов человек. Сейчас в стране живет чуть больше 9 миллионов человек, и, по словам инициаторов референдума, за 20 лет в Швейцарии появилось более 1,5 миллионов новых жителей, в основном из-за миграции. Если результаты референдума будут положительными, то при повышении допустимого порога жителей власти должны будут принимать меры для сокращения миграции.
0: Воздушные трассы.
1: Аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме, который позволяет реализовать запланированную программу перевозок. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росавиации. Ведомстве также отметили, что ситуация с поставками энергоресурсов находится на постоянном контроле авиационных властей и руководства аэропортов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Дорожное радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.
4: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу поздравить.

хорошего Валерия, с днем рождения. Пожелать ему самого главного крепкого здоровья, всяких успехов и всего самого хорошего. Прошу передать для него хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Ильина Татьяна из Москвы и желаю всем россиянам мирного неба над головой, преданных, верных, надежных друзей и подруг. Всем здоровья и любви. И для всех песня Олега Газманова «Русский мир». С любовью, Татьяна Ильина. Спасибо, любимое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей семье, селу Новопавловка Белоглинского района, и заказать песню Димы Билана. Спасибо, Дорожное радио.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я сегодня хочу поздравить с днем рождения очень замечательную, добрую, самую лучшую женщину в мире. Это моя свадьба, моя дорогая. С днем рождения. Желаю тебе как можно больше всего хорошего, светлого. Чтобы часто тебя окружали тепло, здоровье, забота. Ты очень хороший человек. Хорошая мама, бабушка, жена, доченька. И хорошая свадьба. Огромное тебе спасибо за твою доченьку. Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, привет всем поклонникам и поклонницам шаману. И хочу, чтобы для них прозвучала песня «Душа нараспашку». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотелось бы пожелать всем хорошего настроения и попросить включить песню Михаила Боярского «Все пройдет». Спасибо, Дорожное радио.

0: вспоминать не надо.
1: Все пройдет,
0: все пройдет,
1: и печаль и радость.
0: Печаль и радость.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения племянника Гриджи. Петя, поздравляю с днем рождения. Прекрасный день лета. Желаю тебе самого прекрасного, здоровья, успеха, всего самого прекрасного. И твои успехи, твои достижения – это успех твоей жизни. Спасибо, дорожное радио. Песня «Баскова».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотелось бы поздравить свою супругу, пожелать всего наилучшего, здоровья, счастья, за ее трудолюбие, за ее надежность, как говорится, всего самого наилучшего в этот светлый день. Внуки, дети и любящий муж. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить тетю с днем рождения. Поздравляю тебя с днем рождения от всех. Желаем тебе счастья, а главное здоровья, терпения. Спасибо вам, Дорожное радио, за вашу передачу.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой тете Анне Алексеевне Харченко, порадовать ее хорошим настроением песней «Божественная Александра Добронравова». Спасибо, Дорожное радио!

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою любимую жену, солнышко, как я называю ее, с днем рождения. И пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, огромной-огромной удачи и солнечного неба над головой. И хочу пожелать для нее песню «Странная женщина» в исполнении Владимира Преснякова-младшего.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Я хочу передать привет своему любимому брату. Желаю ему хорошего вечера.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить нашу любимую бабушку, маму. Пусть твое доброе сердечко никогда не болит. Пусть твои золотые ручки никогда не устают. Пусть каждый день будет радостным и солнечным. Прости нас, если мы тебя хоть когда-то огорчили. И спасибо тебе огромное за все, что у нас было, есть и будет. Мы все тебя очень сильно любим. С днем рождения. Спасибо.

колеса, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

0: Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, бабушка.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Звонок с Воронежской области, поселок Нижний Связь. Сегодня мои поздравления с днем рождения летят для Полякова Виктора Павловича. Здоровья, любви. Ты мужчина настоящий, смелый, умный, волевой. От души тебе желаю счастья, здоровья в этот день рождения твой. А в подарок слушай свою любимую песенку. Спасибо большое, Дорожное радио. До свидания.

0: Танцы по-русски. На дорожном. Только на дорожном радио.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь.

Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и любовь, боже, закипает кровь, а быть может, ты одна.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио представляет. Дискотека с доставкой на дом. Пятница, суббота с 9 вечера до полуночи.

0: это и намного больше в программе «Танцы по-русски». Пятница, суббота с 9 вечера до полуночи. Дискотека у вас дома. Вместе с Дорожным радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: петь.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.